Согласитесь, что в кинотеатре у каждого свое идеальное место для просмотра фильмов. А вот лучшее место на экзаменах оказывается у окна. По результатам исследований, студенты, которые сидели именно там, сдали тесты на 9% лучше остальных. Созерцание пейзажей за окном помогает снизить умственное утомление и повышает внимание. Скоро пора экзаменов, так что берите на заметку. Может, Серябкиной тоже стоит посмотреть в окно, чтобы подзарядить внутренний аккумулятор, ведь у нее осталось всего 2%.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

После расставания наступает период оттепели, когда боль утихает, а воспоминания приносят только теплые чувства. Сквозь года вся эта история вызывает лишь теплую улыбку. А настоящее духовное единство, неразрывная связь сквозь вот это расстояние и время у нас с родными и близкими, конечно же, с семьей. Даже если между нами километры, мы рядом, мы вместе. Валерия в нашем эфире.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки, мы начинаем. Сегодня приготовим с вами баварский салат. Что нам для него понадобится? 200 граммов грудки индейки, 70 граммов твердого сыра, 1 большой помидор, 2 кусочка ржаного хлеба, 1 зубчик чеснока и зелень по вкусу. Для заправки возьмем 1 столовую ложку сметаны, чайную ложку горчицы и чайную ложку соевого соуса. Как готовим? Нарезаем грудку индейки тонкими ломтиками, обжарим на сухой сковороде по 3 минуты с каждой стороны до готовности без масла. Предварительно сковороду очень хорошо разогреваем, чтобы быстро запечатать соки и сохранить мясо сочным. Сыр и помидор нарезаем крупным кубиком. Подсушим ржаной хлеб на сковороде, натрем чесноком, затем мы разломаем или нарежем на кубики. Приготовим соус. Для этого смешаем сметану, горчицу и соевый соус. Попробуем и при необходимости скорректируем по вкусу. Теперь смешаем все ингредиенты в салатнике, добавим заправку и аккуратно перемешаем, чтобы салат оставался структурным. Сухарики можно добавить непосредственно перед подачей, чтобы они не размокли. А в следующий раз добавьте подсушенные кедровые орешки или маринованные огурчики для контраста текстур. Вот и все, салат готов. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: Друзья, 12.51 на студийных, и вместе с Бастой в день перешагивания через ступеньку я, перешагивая через скуку, отправляюсь в следующий час. Делайте звук погромче и отправляйтесь со мной, там будет еще больше музыки, новостей и поводов для улыбки. С вами Ксения Волкова на волнах Радио Пурга.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, палим тельхит, который пыль, так мы на намгалявл, умни на пенелькут. Чукотка Романинга Ахликин нанмалин миллион тераторат ваун вете яна на тайнатын томгаул на Минкре нанмалявркета сельхозуправления и пым предприятия там Романишпор нга на тинер курет это оборудование к тиунью кермете Чукотка кена Владислав Кузнецов на округа кена мани по масмат это наринар энгна та мания оргатинер курет кена это ингетен мисиреу кена это оборудование та кельхин кен миллион теган мананга уплет кохина та теукелиет какали пальцин от предприятия крена в энкен билибино кен и сиханьев кен энкам хаттры кена Раторатовая плеткука оборудование это ремкин, нетвер, это ингет, тетекис, хина, это ингет, тенг, амакутти. Чукотка кенакуран ретл, нарая атаун над Белоруссия, кен трактор, тем, тесенен, неререн, нетанкаек, венаревлятым, гока. Минкре нанмгалаур кеттапын жыгыз от информагентства Чукотка. Тэлэнэн эт гэтэйксэн эт танья вал эт саасэн кэм. Эвэр мэсэн кэй ратван эт тэлэнэн эт нэрэр курган эт лэмэн эмэнгэд кэнгэр амэлсэнэн. Тэнэн эт организация кэн Чукотка кэн рэт аратвин эт нрохэна эт Теннингл компания Крен регион кенагент аратвулхин этэм ныгт такинет квота тэм Минкрен анмгалаургат сельхозуправления и пэм Теукелюит какали пальцы на твэнкена предприятия Крена Триона анкама Орион анкама Саргаса вальскакина Манинван вакретеннинг трэсис ауэнэ сиркэнэм Эрмет округа кена теукелюе тракали пангатама коле компания Крена Чукот Аптор кенкама Чукотский лосося. Рыгнанат нереннэнэймэ уркнет велет курат, мазаурат, кандюрат, кенкама калет курат. Округа кренининг это мейнгэтлэнэн это гэнрэр это риус это нкэн это ратваркнинг это кулзорвур это кпээкэ кэнкам билибинок Минкре нанмгэсаур кэта пэнлэгэс это информагентство Чукотка округа кэна управление автодорог тиукэлюит гакалэ пасэн рэсанвэты мэусэртэнмэс кэна кэлэменюэт мэусиру нэрэльсэн это омский компания ка мастовика Ведомство по Энангасаурка там Нереун Риркне, это Иненгериусет, это Мейнгетлинен, это Мюсертенмас, она Ратинмау Мюсет, Тирамгун, это вот эти Эльсепы, Яраус, Атаунеты. Анкнайп, это Пшеткуркан, Атау, Аннан Мюсет, Атаунеты.

Друзья, Мари Краймбери и ее «Океан» открыл новый час на радио «Пурга». Мне кажется, что многие из нас уже пакуют чемоданы где-то там в уме и мечтают проснуться где-то, где гораздо теплее. А между тем, в Адайтере сегодня, 8 мая, -1. Это совершенно замечательная и комфортабельная погода, мне кажется, именно вот для нашего региона. Ну что же, продолжаем тему путешествий. Султан Лагучев и его случайная попутчица –

0: Реклама на радио Бурга.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте слепой зоны, когда мы четко видим чужие предубеждения и совершенно не замечаем своих. Коллега говорит: «Я всегда выбираю исполнителей по опыту, а не по полу». Вы киваете с одобрением, а потом он добавляет: «Ну а что, разве это плохо?» И вы вдруг понимаете, он даже не осознает, что у него есть установка. А сами в этот момент думаете, как можно так не замечать очевидное? Или друг рассказывает: «Я не доверяю людям в дорогих часах, сразу вижу, что хотят произвести впечатление». Вы сочувственно молчите, хотя сами 5 минут назад решили, что бариста в очках наверняка интеллигентный и надежный. Но свою мысль вы воспринимаете как наблюдение, а его как предубеждение. Мозг здесь не лицемерит, он защищается. Заметить предубеждение у себя значит признать, что часть решений была необъективной, а это тревожно. Заметить у другого безопасно, ведь я не такой. Поэтому мозг ловко прячет собственные установки в тень, оставляя под светом только чужие. Ну вот вам совет на день. Когда поймаете себя на мысли, он даже не понимает, что предвзят, сделайте паузу и спросите себя: а что я автоматически решаю о людях с первого взгляда? Не нужно копать глубоко, просто честно назвать одну фразу. Я часто думаю, что человек в кроссовках несерьезный. Или что кто-то с юга очень громкий. Осознание уже лишает предубеждения силы. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто лучше видит чужие пятна, чем свои.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит. 12 de la noche.

Вячеслав Бутусов поведал нам о сложном пути и испытаниях, которые нужно пройти, чтобы ходить по воде. Но современная молодежь ищет маршруты попроще в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа. 14-летний подросток отправился покорять реку в старой ванне. Заметили моряка спасатели и вытащили на берег. Ну что сказать, в ванне по реке далеко не уплывешь, а вот на волнах отличной музыки запросто. Оставляем горе-капитана сушить одежду и переходим к водным процедурам совсем другого характера. Люся Чеботина добавляет градус этому дню. «Целуй меня». Слушаем громко.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В русском языке существует множество терминов, обозначающих различные родственные связи. Однако некоторые из них со временем вышли из употребления и стали редкостью даже в фольклоре. Сегодня я расскажу вам о нескольких таких словах. Ятровка – это устаревшее слово, обозначающее жену брата. В современном языке аналогом является невестка. Однако в древнерусском существовало более сложное отделение родственных связей, и ятровка занимала в нем особое место. Братчина – термин, встречающийся в некоторых диалектах и обозначающий дочь брата. В современном языке аналогом этого понятия является племянница. Однако в прошлом такие различия в родственных связях играли важную роль в социальной структуре общества. Тетич – еще одно устаревшее слово, обозначающее дочь сестры.

У Григория Лепса свой рецепт преодоления трудностей. Он только что выплеснул нам всю свою душу. И настало время наполнить ее чем-то прохладным и соленым. Отправляемся туда, где морской бриз освежает, а из воды выпрыгивают они, символы свободы и спасения. Мастер метафор Илья Лагутенко и его легендарные дельфины –

Друзья, под разрывные ритмы Артик и Асти я завершаю сегодняшний эфир. Поздравляю всех с наступающим Днем Победы. Желаю, конечно же, каждому из вас уверенности в завтрашнем дне и простого человеческого счастья. Пусть майские праздники подарят только добрые встречи и радостные улыбки. С вами была Ксения Волкова. До встречи на волнах Радио Пурга.

0: В окрестностях Нутепельмена сохранился уникальный памятник истории. Это чукотское укрепление в виде кольца из вертикально поставленных каменных плит. Относится к времени войн Чукчей с казаками Дмитрия Павлуцкого. А было это 1730-е годы, однако. В Нутепельмене на радио «Пурга» можно услышать много еще чего интересного на частоте 101,6 FM.
1: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В начале часа с главными новостями для вас в студии Олег Кравченко. Здравствуйте. Объем продовольственного завоза на Чукотку увеличат в этом году. Подготовка к северному завозу в регионе идет по плану. Об этом сообщили на еженедельном совещании у заместителя губернатора Ярослава Мамонова. Для топливной программы уже заказали уголь и нефтепродукты. В округ должны доставить больше 150 тысяч тонн нефтепродуктов и около 68 тысяч тонн угля. В отдаленные села груз повезет единый морской оператор «Росатом Арктика», в том числе с выгрузкой на необорудованный берег. Как рассказали в департаменте промышленной политики, по продовольственной программе на Чукотку планируют завезти 4600 тонн товаров. Это на 700 тонн больше, чем год назад. Первая партия уже готовится к отправке. Загружено около 20 контейнеров. Скоро их отправят из Москвы в Владивосток. Отдельно собирают грузы для районов и частного бизнеса. Чукотских детей будут знакомить с культурой предков через ремесла и промыслы. Община «Ройрен Семья» подписала соглашение с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. Стороны договорились вместе учить детей традиционным промыслам, ремеслам и культуре коренных народов Чукотки. Занятия будут проходить на базе общины. Для этого используют яранги, нарты, орудия труда и другие вещи, которые помогают показать настоящий уклад северной жизни. Как рассказала председатель общины Василиса Рузанова, цель этого соглашения – передать подрастающему поколению знания о культуре коренных народов и помочь ребятам лучше понять свои корни.
2: Помимо того, что мы имеем уже ресурсную базу в стойбище, ярангу, настоящие нарты, необходимо еще понимать, как детям рассказывать о наших промыслах, как этому учить. Каждому возрасту свой подход, чтобы подогревать интерес к промыслам и в то же время обеспечивать безопасность, чтобы, не дай бог, не было никакого травматизма. Поняли, что этот процесс должен быть обдуман хорошенько, и к себе в сотрудничество взяли работников реабилитационного центра. Они согласились, у них тоже есть свой опыт выездов в тундру, на берег. Я думаю, что другие организации нам тоже помогут.
1: Члены общины проведут мастер-классы по оленеводству, морскому промыслу, охоте и рыбалке. Детям также предложат занятия по меховой мозаике, вышивке бисером и резьбе по кости. Реабилитационный центр поможет с организацией, педагогической поддержкой и безопасностью. В День Победы 9 мая в Москве временно ограничат мобильный интернет. Это коснется даже ресурсов из белого списка, а также обмена СМС-сообщениями. Как пояснили в Минцифры, меры вводятся для безопасности во время праздничных мероприятий. Белый список – это официальный реестр социально значимых сайтов и приложений, которые ведет министерство. Обычно такие ресурсы остаются доступными даже при введении операторами временных ограничений на мобильный интернет. И завершение выпуска. В Сеченовском университете разработали быстрый и недорогой ПЦР-тест для анализа кишечной микробиоты, который приходит на смену сложному и дорогому секвенированию. Метод позволяет количественно оценить состав микрофлоры, включая условно-патогенные бактерии и грибы кандида, и получить результат в день обращения. В Российской академии наук отмечают, что внедрение теста сделает анализ доступнее и поможет развитию персонифицированной медицины. Изучение микробиоты важно для иммунологов, неврологов и психиатров, так как оси кишечник-иммунитет и кишечник-мозг открывают новые возможности для терапии и повышения качества жизни. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио номер один на Чукотке. Радио.

на постоянном движе. Это мы с вами завтрашнего дня будем. А сегодня нужно быстро двигаться для того, чтобы завершить все свои дела и отправиться отдыхать на целых 3 дня. Потому что сегодня, друзья, 8 мая. И я, Ирина Припелкина, уже в студии. Начинаю свою смену. Приветствую всех тех, кто в эту пятницу подключился к нашей частоте, а, возможно, слушает через любимую колонку или через интернет. Добро пожаловать тогда на Чукотку. Ну и да, у нас 14.08, как я и сказала, а за окном в Анадыре хоть и пасмурно, но тепло, весна, +1. Из-за ветра ощущается как 0, но это неощутимые 0. Уже хочется быстрее выйти куда-нибудь на природу. Но сегодня есть повод остаться все-таки дома и даже написать нам на наш номер 924-789-2222 через приложение Telegram, Макс, либо просто сообщением, и поздравить тех, у кого сегодня праздник. Сегодня 2 праздника. День оперативного работника Уголовно-исполнительной системы России и День работника Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России. Поэтому от всей души поздравляю всех причастных, крепкого здоровья, успехов в непростой работе, надежной поддержки близких, ну и, конечно же, побольше солнечных дней, пусть даже если за окном пока пасмурно. Ну а сейчас песня, которая станет отличным завершением этого отрезка боевого эфира, потому что попрощается группа «Звери», а я к вам обязательно еще вернусь.

Да, «Атас» пропел Николай Расторгуев. Сразу почувствовали боевой настрой. Но настоящий «Атас» на днях случился в канадском футболе. Представляете, там игрок после забитого гола не просто побежал радоваться, а вытащил и показал в камеру свою визитку со второй работы. Оказалось, парень в свободное от спорта время трудится риэлтором. Голы голами, а ипотека сама себя не продаст. А вот так и бывает. Ты думаешь, перед тобой грозный нападающий, а на деле агент по недвижимости. Или наоборот. В жизни мы тоже часто оказываемся совсем не теми, кем нас привыкли видеть окружающие. Маски сбрасываются, роли меняются, и в какой-то момент понимаешь, все уже совсем по-другому. А тех, кто внезапно осознал перемены в себе и в партнере, звездный дуэт Леонид Агутин и Анжелика Варум.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Насколько непостоянны мы, женщины, настолько и пытаются нам угодить дизайнеры. Тренды меняются, и мы испытываем новый прилив модного вдохновения каждый сезон. Однако, в какие бы тяжкие эксперименты мы ни пустились, базовый гардероб остается нашим незыблемым оплотом. Что же он должен включать в себя? Во-первых, джинсы, которые идеально сидят по фигуре. Модель зависит от вашего телосложения. Кому-то идут скинни, другие неплохо выглядят в свободных бойфрендах. Так что нужную модель вам подскажет исключительно собственное отражение в зеркале примерочной. Еще одна базовая вещь – это юбка силуэта трапеция. Прямая, чуть расклешенная к низу модель идет абсолютно всем. Это поистине волшебный крой, который может скрыть и пышные бедра, и неидеальные ноги. Эффектнее всего смотрится юбка чуть ниже или чуть выше колена. В идеале в гардеробе каждой девушки должно быть еще и несколько белых рубашек разных моделей. Если же вы готовы приобрести только одну, тогда делайте ставку на мужской крой. Такую рубашку можно носить заправленный или на выпуск. Будете выглядеть стильно в обоих случаях. И, наконец, в вашем гардеробе должен быть качественный свитер из шерсти или кашемира. Мягкий, уютный и очень женственный. Форма выреза и расцветка значения не имеют. Главный крой, который будет подчеркивать ваши достоинства. Ну а что касается верхней одежды, то среди базовых вещей особняком стоит классическое пальто. То есть идеально скроенное и нейтрального цвета. Эта вещь прослужит вам верой и правдой не один сезон, так что подойдите к ее выбору серьезно. И главное, проходите мимо невнятных китайских вариантов. Поверьте, на пальто экономить не стоит, иначе есть риск уже после первого сезона отправляться в магазин на поиски нового, поскольку прежнее пальто покрылось катышками, а подкладка и вовсе разошлась по швам. Ну а с качественным составом ткани все вполне очевидно. Шерсти или кашемира в ней должно быть не менее 90%.
0: Территория женщин.

0: Сергей Лазарев и его проникновенная шепотом песня для тех самых моментов, когда самые важные слова произносятся тише всего, почти на грани слуха, прямо самое сердце. А ведь правда, то, что сказано шепотом, запоминается надолго. Кричать может каждый, а вот сказать так, чтобы у человека мурашки по спине побежали, это уже искусство. Жаль только, что сегодня шепот все еще вытесняется голосовыми сообщениями на 1.5 минуты. Но мы-то с вами знаем, есть слова, которые нужно говорить только глаза в глаза. А чтобы по-настоящему услышать другого, его нужно сначала узнать поближе. Наталья Ветлицкая, и настраиваемся на волну загадочности и внимания к деталям.
1: Радио «Пурга».

0: Не учи ученого.
1: Изменение климата влияет даже на праправнуков. Последствия климатического шока передаются через поколения, выяснили ученые. Это может ускорять эволюционные процессы у животных. Из-за антропогенного изменения климата температура на Земле растет. Это создает эволюционный вызов для популяций. Экстремальные явления вроде волн жары могут стать мощными эволюционными двигателями. При этом мало известно о том, как адаптация в среде связана с быстрой эволюцией в естественном генетическом контексте. Исследователи изучили реакцию генов на тепловой шок у самок плодовых мушек из Испании и Финляндии, чтобы проверить реакцию в засушливом и холодном климате, а также отслеживали изменения в последующих поколениях. Выяснилось, что экспрессия генов сильно реагировала на тепловой шок в обеих популяциях, но в холодной реакция была слабее. Тепловой шок снижал жизнеспособность и замедлял развитие первого потомства – яйца, отложенные в течение 2 дней после шока – в обеих группах. Однако в засушливой популяции более позднее потомство – яйца, отложенные спустя более 2 дней – развивалось быстрее контрольных образцов. Это может быть полезной физиологической реакцией. Некоторые эффекты теплового шока сохранялись спустя 3 поколения, особенно в засушливой популяции. Там важные регуляторные гены демонстрировали стабильную экспрессию, а потомки мух, переживших тепловой шок, развивались быстрее контрольной группы. Это указывало на передачу полезных реакций праправнукам. По словам ученых, такие трансгенерационные эффекты показывают, что стресс не только отбирает лучше адаптированных особей, но и подстегивает эволюцию, что важно для выявления уязвимых популяций в условиях меняющегося климата.
0: Не учи ученого!

Это был Крис Ри и его легендарная «Абердж», песня «Путешествие к какому-то уютному французскому трактиру». Знаете, почему французскому? Потому что «Абердж» — это, кстати, по-французски придорожная гостиница, придорожная. Романтичное место, где случаются самые неожиданные знакомства и принимаются самые внезапные решения. Как раз об этом он и пел. Вообще, иногда нужно просто остановиться, выдохнуть и позволить дороге самой подсказать, куда двигаться дальше, а еще не бояться сделать шаг навстречу чему-то новому. На часах 14.52 ровно, пятница по-прежнему, предлагаю двигаться вперед, немного солнечного фанка и абсолютной уверенности в себе от Бруно Марса в композиции «I Just Might». Ну и Зиверт окончательно разбудит всех тех, кому вздремнулось после обеденного перерыва. Услышимся в новом часе после выпуска новостей. Не переключайтесь, все самое интересное впереди. Ну и не забывайте писать нам сообщения.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Семьям участников СВО на Чукотке будут возвращать до 60 тысяч за путевки для детей. Почти вдвое вырастет компенсация за детский отдых для семей участников спецоперации. Как сообщили в правительстве региона, вместо 35 тысяч рублей можно будет вернуть до 60 за путевку в санаторий, лагерь или другую оздоровительную организацию. Это сделано по поручению губернатора Владислава Кузнецова. Заявление принимают до 1 ноября в год покупки путевки. Подать его можно по месту жительства в отдел соцподдержки, через МФЦ или на портале госуслуг. Родителям нужно приложить справку из школы или колледжа, договор, платежные документы или отрывной талон. Такую же меру поддержки в округе сохраняют для малообеспеченных и многодетных семей, а также для семей, где воспитывают детей с инвалидностью. Ледовую дорогу через Анадырский лиман закроют сегодня в 17 часов. После этого между Анадырем и угольными копьями начнет действовать межсезонный вариант перевозок. Как сообщили в Департаменте промышленной политики, сначала пассажиров будут доставлять на триколах. Записаться на поездку можно через службы такси. С 18 мая на маршрут планируют вывести аэроглиссеры. Планируется, что они будут работать до 19 июня. Предварительная запись уже открыта по телефонам 2-00-45. 5 и 2 17 17. В общественной палате предложили ввести выплаты семьям к Международному дню защиты детей. Об этом сообщил заместитель секретаря гражданской площадки Владислав Гриф. Он считает, что многодетность должна стать частью культуры России и всячески поддерживаться. Поэтому к 1 июня должны быть введены выплаты для семей, в первую очередь многодетных. Общественник также предложил сделать 1 июня особой датой для родителей. В этот день в школах можно собрать семьи лучших учеников и поблагодарить их за воспитание детей. И в завершении выпуска. В Нижегородском зоопарке родился детеныш Трубкозуба. О радостном событии сотрудники учреждения написали в соцсетях. Оно важно из-за того, что это всего лишь третий случай, когда в России в неволе рождается представитель этого вида. Из-за крупных размеров и неуклюжести взрослых особей сотрудники зоопарка временно взяли редкого зверька под свою опеку. Для того, чтобы обеспечить безопасность, его выкармливают вручную. У малыша хороший аппетит, и он постепенно набирает вес. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.
2: Радио

Но я думаю, после прослушивания такой патриотичной композиции настало время самых пурговских новостей. Всем привет! С вами Арина Перепелкина. Мы влетаем в новый час пятницы на часах 15.06. Во 7 мая в Анадыре сегодня пасмурно, по-настоящему тепло, плюс +1 на термометре, ощущается как -1, но это практически пляжный сезон, так что наслаждаемся моментом. Сегодня необычный праздник, день перешагивания через ступеньку. Отличный повод, чтобы не мелочиться и перешагнуть через все мелкие хлопоты, скучные задачи и чего уж там, сразу в длинные выходные. Так что легкая вам походки по жизни и только движение вверх. И чтобы поднять градус настроения еще выше, послушаем Юлианну Караулову.

Минутка здоровья. Зрение может ухудшаться незаметно. 5 привычек, которые запускают опасные процессы. Одна из главных причин ухудшения зрения – длительная работа на близком расстоянии. Особенно часто это происходит при активном использовании смартфонов, планшетов и компьютеров. В такой ситуации глаза подолгу остаются в напряжении и фактически не получают передышки. Длительная работа на близком расстоянии, в том числе при использовании гаджетов, вызывает избыточное напряжение аккомодации. Это является фактором риска прогрессирования близорукости и может провоцировать синдром сухого глаза. При постоянной нагрузке глаза не успевают расслабляться и напряжение накапливается. Еще один серьезный фактор риска – ультрафиолетовое излучение. Многие не защищают глаза от солнца, особенно когда на улице пасмурно. Но значение имеет не только наличие очков, а еще и их качество. Неподходящие линзы могут, наоборот, усилить вредное воздействие, поэтому выбирать солнцезащитные очки нужно внимательно. Кроме того, привычка тереть глаза далеко не так безобидна, как кажется. Регулярное механическое воздействие может травмировать роговицу и повышает риск развития разных патологий. Плюс через грязные руки легко занести инфекцию, а это уже прямой путь к конъюнктивиту. Многие глазные заболевания, в том числе глаукома и макулодистрофия, на ранних этапах часто никак себя не проявляют. Именно поэтому регулярные визиты к офтальмологу особенно важны. Они помогают вовремя заметить проблему и начать лечение. И, конечно же, курение. Эта привычка заметно увеличивает риск развития не только глаукомы и макулодистрофии, но и катаракты, которая способна привести к необратимой потере зрения. Так что профилактика, внимательное отношение к глазам и отказ от вредных привычек – это основа сохранения хорошего зрения. Минутка здоровья.

новая песня от проекта «Монокини» на радио «Пурга». Песня для всех мечтателей, которые верят, если очень захотеть, можно достать звезду с неба. Ну или хотя бы лучик солнца. Если дотянуться к светилу лень, можно попробовать до него докатиться. В сети сейчас настоящий бум на чемоданы-самокаты. Обычный багаж с колесами, на котором

0: теперь можно еще и ехать. Опаздываете на рейс, столкнул ногой, и через 2 минуты вы уже у выхода на посадку, обгоняя растерянных пассажиров с обычными чемоданами. Правда, не все авиакомпании в восторге от такого транспорта, поэтому могут быть ограничения при перевозке. Так что перед покупкой внимательно читаем правила перевозки. Прогресс не остановить, скоро, видимо, чемоданы научатся летать сами, ну и у нас в эфире обязательно тоже об этом расскажем. Пока же у нас в эфире старый, добрый, проверенный временем транспорт группы «Динамит» на велике.
1: Твое радио. Скоро лето.

0: Знаете ли вы?
1: Оказывается, у пингвинов есть свой собственный, очень эксклюзивный деликатес, который мало кто в мире пробовал. Если сварить их яйцо вкрутую, вы увидите удивительную вещь. Белок останется не молочно-белым, а почти прозрачным, словно желе. Такое блюдо можно попробовать, и то не каждому, разве что на Фолклендских островах. И даже там к процессу подходят с большой ответственностью. Собирать яйца пингвинов разрешено только по специальной лицензии и в строго определенное время, чтобы не навредить популяции этих удивительных птиц. Получается гастрономическая редкость, охраняемая законом. Стоит ли оно того? Говорят, вкус довольно специфический и рыбный, но сама мысль, что где-то на краю света готовят полупрозрачные яйца, добавляет нашей планете еще одну крупицу кулинарного волшебства.
0: Теперь буду знать.

Денис Клявер напомнил нам о преемственности поколения. Песня про те самые посиделки на кухне, дядя Витю с гитарой и тетю Свету, которая всегда приносит свой фирменный салат. Атмосфера! В этой атмосфере выросло не одно поколение. И раз уж речь пошла о праздничных встречах, небольшой совет к майским. Психологи напоминают, в праздничные дни старайтесь быть источником хорошего настроения и добрых новостей. А если по каким-то причинам делиться радостью не получается, лучше отказаться от встреч на это время. Проще говоря, не портим настроение другим своим негативом. Согласитесь, ничто так не убивает атмосферу за столом, как один человек с фразой «А вот у меня» и часовой монолог про беды. Так что улыбаемся, шутим и приносим только хорошее. Это лучший подарок без чека. Ну а мы отправляемся без чека в путешествие прямиком в центр красивой жизни. На музыкальный Манхэттен. Группа «Бандерас» на радио «Пурга» прямо сейчас.

про-чукотку.ру. Новостной портал о жизни Чукотского автономного округа. Факты, события, комментарии, авторские колонки. Все, чем живет Чукотка сегодня. На сайте про-чукотку.ру.

Широкую долину, богатую ягелем для питания оленей, и полноводную реку с многочисленными притоками приметили кочевавшие со стадами оленей чукчи. Так появился поселок Кипервеем, название которого переводится как «Росомашья река». А сейчас этот поселок – воздушные ворота третьего по величине города на Чукотке – Билибино. В Кипервееме можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

Да, если без нее никак, это значит Владимир Пресняков в эфире. Признание, после которого все мужчины, понимающие, кивают, а женщине тихонько улыбаются. Ну вот, наконец-то догадался. И знаете, правда, есть в жизни такие люди, без которых просто никак. Вроде сам все умеешь, все успеваешь, а уйдет она в магазин на полчаса, и ты уже не помнишь, где лежат носки, чем кормить кота и куда исчез пульт от телевизора. Вот вам и весь секрет. Настоящая любовь измеряется не словами, а вот этими вот бытовыми мелочами, о которых мы забываем. Ну а когда любимая долго нет рядом, может и до легкой паранойи довести. Николай Носков уже готов продемонстрировать нам зашкаливающий уровень эмоций. Не пропустите, еще больше эмоций будут от Holy Flame, который будет тонуть в завершении этого часа на радио Пурга. Ну а я, Ирина Припелкина, никуда не ухожу.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Чукотские музыканты записали песню на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Ее выпуск артисты приурочили ко Дню Победы. Среди исполнителей группа «ДК Плюс», дуэт «МКАН» и ансамбль «Гуляй, Россия» Дома культуры «Авиатор». Подробности рассказал фронтмен группы «ДК Плюс» и автор инициативы Евгений Шевченко.
2: Проснулся с этой песней утром и думаю, что надо сделать аранжировку на нее. В чукотской обработке, так как мы живем на Чукотке, хотелось, скажем так, подчеркнуть особенность. Несколько дней, наверное, пытался найти вообще, что мне хочется, в каком направлении идти. То есть я изначально понимал, что если это чукотские мотивы, значит, это должен быть ярар, это должен быть варган, горловое пение. Изначально мысль была не отходить сильно от оригинальной аранжировки, просто ее, скажем так, дополнить. Ну, потом, спустя несколько дней, переосмыслил и понял, что надо маленько все переделывать. Планировал туда весь Анадырский район. Ну, максимально, сколько возможно, людей привлечь к этому ролику. Технически очень сложно собрать материал, дистанционно находясь. Поэтому пришлось исходить из того, что есть. Брать основных людей Дома культуры, да, там, солистов МКАН, наших восходящих звезд.
1: В День Победы новая песня наших исполнителей будет звучать на волнах радио «Пурга». Ее можно будет услышать завтра в течение дня. Школьники Чукотки вошли в десятку лучших на чемпионате по профмастерству. Сборная округа успешно выступила на межрегиональном этапе всероссийского чемпионата. Самый высокий результат показал Иван Сапрыгин из Агвикинота. В направлении ремонта и обслуживания легковых автомобилей он занял 6-е место и получил медальон за профессионализм. Такой же награды удостоен Максим Семисорин из Анадыря. В веб-технологиях он стал 7-м. Еще один сильный результат у Дмитрия Мороза из окружного профильного лицея. В направлении лечебная деятельность он тоже занял 7-е место и вошел в топ-10 участников. Всего Чукотку на чемпионате представляли 13 человек. Они выступали в 13 направлениях – от фельдшерского дела до художественной резьбы по кости. В Сеченовском университете создали приложение для коррекции питания пациентов с болезнью почек. Оно может отсрочить необходимость диализа, сообщает ТАСС. Ученые говорят, что благодаря новинке пациент может рассчитать свои целевые показатели по белкам, жирам, углеводам и общему количеству калорий. Поэтому можно собрать тарелку, выбрав продукты и их количество. Перед использованием человек вносит в приложение персональную информацию. На ее основе программа оценивает клинические показатели и автоматически определяет стадию болезни. Поэтому рекомендации, которые дает пациенту система, персонализированы. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

Подписывайтесь, присоединяйтесь к нам. Радио «Пурга» и я, Ирина Припелкина, в студии. На часах 16.06, почти 7 минута. Пятница, и у нас сегодня стабильная погода, пасмурно, но тепло. Плюс 1 на термометре, по ощущениям, минус 1. И это вообще замечательная погода. Сегодня отмечается очень забавный праздник. День затачивальщиков гвоздей. Не знала, что такая профессия есть, но звучит очень остро. Главное, чтобы во всем проявляли такую же остроту ума и твердость характера. Пусть, друзья, любое ваше дело будет забито точно в цели, держится крепко. Ну, а мы будем от дел земных к настроению космическому переходить, потому что Иракли, Свик и Стар заждались уже и очень хотят спеть про Луну. Радио «Пурга».

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Многие небезосновательно считают, что хоть армия и хорошая школа жизни, лучше пройти ее заочно.
5: Америка, полицейский участок, допрос с пристрастием.
4: Итак, рассказывайте, как дошли до жизни такой.
6: Я просто очень боюсь.
4: Боитесь в армию идти, что ли?
6: Ну, конечно, там ведь старшина, дедовщина, подтягивание на перекладине.
4: Ну как не стыдно, такой большой, такой сильный.
6: Да, это только внешне. А на самом деле я робкий, ранимый. Ну, спросите маму. Да меня в армии побьют, а я этого не люблю.
4: Удивительно, но факт. 8 мая 1967 года американскому боксеру Мохаммеду Али было предъявлено обвинение в уклонении от службы в армии Соединенных Штатов Америки.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

группа «Корни», поющая про рыдающую березу. Конечно же, даже дерево чувствует тоньше, чем некоторые в жизни. Вот такая вот песня. Кстати, вы знаете, оказывается, березовый сок – настоящая природная энергетика. В нем целый букет витаминов, минералов и антиоксидантов. Раньше его собирали целыми семьями, по несколько литров за раз. Ставили в погреб и пили всю весну для здоровья и красоты. Современные диетологи не отстают и активно его рекомендуют. Натуральный, так сказать, детокс прямиком из леса. Но если березовый сок, на березовый сок нет времени, есть способ зарядиться энергией еще быстрее. Танцы. Ученые доказали, 15 минут движения под любимую музыку поднимает настроение лучше любого тоника. Так что хватит грустить, вместе с березой пора двигаться. Мари Краймери плохого не посоветует.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и

Похожим последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок

про то самое чувство, когда между двумя людьми километры, а связь крепче, чем у соседей по лестничной клетке. А вот молодежь сегодня, друзья, выбирает совсем другие расстояния. Подальше от мегаполисов. Говорят, зумеры массово бегут из больших городов и выбирают спокойную жизнь вместо вечной гонки за успехом. Исследования показывают, у них в мегаполисах хуже сон и выше уровень стресса. В итоге все больше молодежи переезжает в маленькие города и даже возвращается жить к родителям. Но провинция не скучает. Зумеры открывают там кофейни, IT-проекты, креативные пространства и превращают тихие городки в новые точки притяжения. Ученые подтверждают, природа реально снижает тревожность, а городская среда ее, наоборот, разгоняет. Так что, кажется, новое поколение разгадало главный секрет счастья раньше нас. Но у нас в эфире что-то легкое и полное эмоций для тех, кто хочет вспомнить, как это было первый раз.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Обновляйте кожаные вещи с помощью обычного увлажняющего крема. Наносите его на потертости на сгибах сумок и курток. Эффект будет заметен сразу, но только если кожа натуральная, а повреждения небольшие.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

вернуться назад в те самые теплые воспоминания, которые греют душу даже спустя годы. Пара аккордов — это снова где-то там в прошлом с любыми людьми и ощущением, что все впереди. Удивительная штука вообще эта ностальгия. Включается от запаха сирени, от старой песни в магазине, еще включается от случайной фотографии в телефоне. И вот вы уже сидите, улыбаетесь чему-то совсем другому или наоборот своему. Сердце такое теплое-теплое. Ученые, кстати, говорят, что ностальгия — это полезно, она помогает справиться с тревогой и напоминает, что хорошее в жизни уже было. А значит, будет еще. Будет еще музыка в эфире радио «Пурга» обязательно. На часах всего лишь 16:50. Пятница, рабочий день, официально превращается в предвкушение выходных, а значит, пора заканчивать копаться в прошлом и переходить к созданию позитивного будущего.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11. Just not.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. Свалку на горе Михаила начнут закрывать летом этого года. Как сообщили в Департаменте экологии и природных ресурсов, рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в Анадыре выходит на финальный этап. Сейчас площадку готовят к работам, техника расчищает снег. Основные материалы и оборудование доставят в предстоящую навигацию. В ведомстве рассказали, что следующий летний сезон станет самым насыщенным за все время проекта. Специалисты уложат все защитные слои, смонтируют покрытие и систему отвода газа. После этого свалка на горе Михаила фактически перестанет существовать. Участок изолируют от грунтовых вод, наладят сбор и очистку загрязненной жидкости, а затем восстановят растительный покров. Территорию планируют вернуть в природный ландшафт. На Чукотке подвели итоги регионального этапа конкурса «Мастер года». Конкурс проходил на площадке многопрофильного колледжа и собрал педагогов, которые готовят будущих специалистов для округа. Лучшим педагогом профессионального образования стала Татьяна Николаенко из колледжа. Она получила диплом первой степени и теперь представит округ на всероссийском финале.
2: Конечно, я готовилась к такому большому профессиональному конкурсу. Не ожидала, что я займу первое место, что эксперты высоко оценят мою визитку и мой мастер-класс. Но я думала, что на протяжении достаточно большого периода времени я шла к этой победе. Я уже неоднократно принимала участие в таких больших массовых всероссийских конкурсных мероприятиях. Я победитель регионального этапа фургонного образования 2024 года. В 2025 году я была полуфиналистом конкурса по наставничеству «Быть, а не казаться». И в этом году я достигла уже, как мы говорим, других высот. Это победа в региональном этапе конкурса «Мастер года». Я могу сказать, что ежегодно мы стараемся совершенствоваться, и награда достигает человека, кто к этому стремится. Я не останавливаюсь на этой победе. Я попытаюсь, конечно, войти в десятку лучших на всероссийском этапе конкурса «Мастер года».
1: Второе место заняла Ольга Антонова, которая представляла Чукотский северо-западный техникум Билибина. Третье – Оксана Гаврикова, преподаватель Чукотского полярного техникума поселка Игвикинот. В отдельной номинации «За преданность профессии» жюри отметила Альберта Романенко из техникума поселка Проведение. Все призеры получили денежные гранты. Финал всероссийского конкурса состоится в Новом Уренгое с 28 сентября по 5 октября. И в завершении выпуска майский вальс в угольных копьях объединил пассажиров. В преддверии праздника Великой Победы в аэропорту имени Юрия Рытхео прошла памятная акция «Майский вальс». Зал на время стал площадкой для концерта и общего танца. Артисты ДК «Авиатор» исполнили песни, которые многие знают по фильмам и семейным праздникам. «Синий платочек», «Ах, эти тучи в голубом» и «Майский вальс». Юные танцоры студии «Полет» Центра образования поселка подготовили вальс и пригласили зрителей присоединиться. В это же время юноармейцы раздавали георгиевские ленточки. Так жители, пассажиры и сотрудники аэропорта вместе вспомнили о победе и о тех, кто защитил страну. И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке. А я вернусь к вам в 7 вечера.
0: Радио «Пурга».

песни. Пятница, вечер, на часах 17.07, группа «Пицца» в эфире радио «Пурга». И до выходных уже рукой подать. У микрофона Арина Припелкина. Уверена, у кого-то сегодня сокращенный день рабочий, он завершился. Вам счастливого пути. Ну, а я еще целый часик буду наслаждаться музыкой. И, надеюсь, большинство из вас тоже. За окном в Анадыре по-прежнему пасмурно. Температура воздуха +1, ощущается как -1. Что тут скажешь? Погода отличная. А еще сегодня отмечается Международный день болельщиков. Праздник для тех, кто умеет переживать всем сердцем за любимую команду, за родных, за друзей. Болельщик вообще, мне кажется, это особый народ. Они и в радости, и в горе вместе со своими кумирами. И могут одним гол поднять весь стадион. Поэтому желаю вам чаще болеть, только за хорошее, за победы своих, за мечты близких, за самих себя. Поддержка – это сила, которая творит чудеса, поэтому не упускайте ее. А я продолжу, пора отключиться от рабочей суеты, поэтому включаем авиарежим и отдыхаем.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Ниточки.
1: Группа «Ноль» — шедевр Федора Чистякова, который ни с чем не спутаешь. Баян, ирония, фирменный питерский абсурд. Настоящему индейцу, как мы только что слышали, завсегда везде ништяк, особенно без лишних трат. Но если у вас внезапно завалялись лишние 65 тысяч рублей, японский мастер Танака-сан ждет вас на чашечку кофе. Представляете, в Японии есть кафе, где подают самый дорогой кофе в мире. $700 за чашку. Как раз примерно 65 тысяч выходит. Если такая роскошь не по карману, можно купить всего одну ложку за $20. Заведение открыл мастер Танака-сан еще в 81 году, а рецепт появился случайно. Хозяин просто забыл готовый кофе в холодильнике на несколько месяцев. Попробовал и обалдел от вкуса. С тех пор специально старит, так сказать, кофе годами. Представляю, в кофемании уже срочно проводят совещание. Как бы сделать такой же, но побыстрее и подороже. Ну, а я думаю, что можно просто самим сварить кофе, оставить его в холодильнике и лето так через несколько вспомнить, достать и проверить. Может быть, и у вас такой кофе получится. Главное, каждый день по чашечке кофе складывать, чтобы в конце концов можно было потом каждый день ее выпивать. Друзья, давайте переходить от роскоши к совсем другому формату. Лолита готова эффектно компенсировать любые наши ожидания своей композицией «Offset».

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Что можно назвать истинным произведением искусства в автомобильном мире? Конечно, суперкар. Помимо прочего, каждый экземпляр демонстрирует удивительные достижения технического ума. Что может впечатлить еще больше? Только гиперкар. Можно сказать, что это самая продвинутая ветвь автоэволюции. Мощность двигателя начинается от 1000 лошадиных сил, так что гиперкары развивают невероятные скорости. Знакомься с одной из таких красоток. Aston Martin Valkyrie. Эта заряженная машина предназначена не для гоночных трасс, а для обычных улиц. Под капотом 12-цилиндровый двигатель на 6,5 литров. Кузов сделан из углеродного волокна, и эта тачка весит всего тонну, соотношение мощности к весу 1:1. Кроме того, Valkyrie оснащена системой восстановления кинетической энергии, а теперь представь ее на трассе. Это реально полет. Покупателям же за эту радость приходится отстегивать почти 3 миллиона долларов.
0: Территория мужчин.
1: Если ты ходишь в спортзал не ради галочки, а ради мышечного объема, то за своим питанием уже наверняка следишь. Хотя тем, кто не готовится к соревнованиям по бодибилдингу, незачем скрупулезно взвешивать порции куриной грудки. Достаточно придерживаться общих правил. Скажем, перекус перед тренировкой важен, это как пить дать. Не поел, не сможешь полноценно заниматься. Так что тебе необходим углеводный ланч, чтобы быстро зарядить энергией мозг и мышцы. Хотя перекус должен содержать и долю белков. Энергии они не дают, зато снабдят работающие мышцы аминокислотами. И тогда сразу после занятий синтез белка в мышцах резко возрастает. Так что за час-полтора до тренинга можно съесть мясо с цельнозерновым хлебом или рисом, нежирный бифштекс с картофелем или омлет из белков яиц с овсянкой. А вот жир в этот прием пищи ни к чему. Он во время занятий может спровоцировать тошноту.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Григорий Лепс только что убедил нас, что он абсолютно счастлив. И знаете, это не просто хорошее настроение, а, судя по новостям, настоящая инвестиция в будущее. Ученые выяснили, оптимизм реально замедляет старение мозга. У тех, кто смотрит в будущее с улыбкой, риск деменции ниже на целых 15%. А получается, что быть ворчуном не просто вредно для окружающих, но и накладно для собственной памяти. Но на состояние мозга влияют не только гены, но и то, как мы настраиваем свой внутренний приемник каждый день. Так что тренируем позитивное мышление, чтобы в старости не забыть, где лежат ключи и кто все эти люди. В общем, какой бы пасмурно ни казалась реальность, друзья, мы сами решаем, какая атмосфера будет внутри. Ну а сейчас сверим наши внутренние ощущения с музыкальными картами. Кристина Арбакайте, дискотека «Авария» знают все про ваш личный климат.

Недалеко от села Хатырка, в устье реки, стоит большой камень, на котором каждое лето собирается птичий базар. По легенде, чукчи долгое время поклонялись этой скале, приносили к ее подножию оленей в качестве жертвоприношения. Говорят, если посмотреть в Евражичью нору, то и сейчас в ней можно увидеть рога оленя. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Не учи ученого.
1: Изменение климата влияет даже на праправнуков. Последствия климатического шока передаются через поколения, выяснили ученые. Это может ускорять эволюционные процессы у животных. Из-за антропогенного изменения климата температура на Земле растет. Это создает эволюционный вызов для популяций. Экстремальные явления вроде волн жары могут стать мощными эволюционными двигателями. При этом мало известно о том, как адаптация в среде связана с быстрой эволюцией в естественном генетическом контексте. Исследователи изучили реакцию генов на тепловой шок у самок плодовых мушек из Испании и Финляндии, чтобы проверить реакцию в засушливом и холодном климате, а также отслеживали изменения в последующих поколениях. Выяснилось, что экспрессия генов сильно реагировала на тепловой шок в обеих популяциях, но в холодной реакция была слабее. Тепловой шок снижал жизнеспособность и замедлял развитие первого потомства – яйца, отложенные в течение 2 дней после шока в обеих группах. Однако в засушливой популяции более позднее потомство, яйца, отложенные спустя более 2 дней, развивалось быстрее контрольных образцов. Это может быть полезной физиологической реакцией. Некоторые эффекты теплового шока сохранялись спустя 3 поколения, особенно в засушливой популяции. Там важные регуляторные гены демонстрировали стабильную экспрессию, а потомки мух, переживших тепловой шок, развивались быстрее контрольной группы. Это указывало на передачу полезных реакций праправнукам. По словам ученых, такие трансгенерационные эффекты показывают, что стресс не только отбирает лучше адаптированных особей, но и подстегивает эволюцию, что важно для выявления уязвимых популяций в условиях меняющегося климата.
0: Не учи ученого!

Рэй, темпераментная композиция о поиске мужа. Ну, на часах в Анадыре 17:52, пятница, так что, Рэй, ищи его либо в гараже, либо в очереди за углем для мангала. В преддверии таких длинных выходных мужчины обычно внезапно исчезают в сторону тундры или лимана. Ну, у нас здесь в Анадыре, по крайней мере. Подходит к концу, друзья, мой эфир. Впереди у нас целых 3 выходных дня. Главное, впереди важный, святой для каждого день. Поэтому, конечно же, хочу поздравить вас с наступающим великим праздником, Днем Победы. Пусть в эти дни рядом будут самые близкие. Пусть звучат теплые слова благодарности нашим ветеранам. Пусть память поколений объединяет нас крепче любых обстоятельств. Низкий поклон всем, кто подарил нам мирное небо. Желаю вам теплых семейных встреч, парадов, песен у застолья и обязательно ясного неба над головой. Проведите эти дни так, чтобы душа пела. Я, Арина Перепелкина, прощаюсь с вами до новых встреч. Ну и напоследок трек, который идеально подходит к нашему праздничному настроению и широкому северному характеру. С открытым сердцем и любовью к родине. Господин Шаман с душой нараспашку.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, спасибо тешкет капангасте, нанам гашаус эум Анна Григорьевна. Юр машинс эпы, вошкотвенок, ганмашин, эшендр эт в НГП, амгрот кават в МПАНВЕТЕ, департамент эп промышленной политики, пангаштешергат. Ирэу кангат ваш эт янур раянгат, майнков шор вот трекалте. Нине мит экеши кинат ngат ваш эт службак такси, кышкин кенгрок парош кава эмшерэш эпы, рин миксирэу ngат аэроглиссерте. Анканат тэшес эт арамиксирэт фангат, энарэв шатэш о гнон таутын ешкетау нети. Не намите киликкинет глиссерал тевет я уйошь епы 2-0-0-45 нгам 2-17-17. Чукотка карантин маунат кшикинан нан машинен парош миллион отманят венратан во муры гнутекин предприятия ты департамент айпы сельского хозяйства пангштешеркат мани венратирга Мексиран чаш арер курнгат, мексир янангат. Аннинар в Йошавантей, как губернатор Владислав Кузнецов. Округ кен бюджет кипы. Ренпеш кантеунгат я йот теманит предприятия. Та кмек нрок шекен мангат кен процентал ты. Тляс переургетен, кам кмек нрак шекен процентал ты. Курок текимит анкинет янангат. Мотеньке вейпы гантин маушинат бюджета кликин аннан мшлинген парош миллионат. Мыкан кшлинкенак миллионак инвестиций. Нетейвен гнет предприятия ты вашет в энгак били бинок эквакан нотакан амкат кеннин мсванатр кат рамкеукам ругнуты кинте кимит анкин мексерн чаурган. Община Тароер ананг амьяй вашран гакашен омраушинат. Кын маше ренаг юшев гнет ненет Китпыш это каван матваш ин вагргыгет. Умекетис это рингат община комакатьянвак, община кеномакатьянвак. Кынкы рагьёшин кашроунгат нананагты. Рагьё сасынгак нараяңат, шгеран, орват, мексир яанангат ин амку тимир айнутет вауыргак я ёшкаште мургнутекин наматваш ин. Ингин ненэнергешгий нарешкангат культура, аван наматваш ин Чукоткакин. Ёшина инэншешин общинак роэр ин Василиса Рузанова. Сама ринэг ёшэвнгэнэт ваңэк ин амванг таменгэк. Ренганангатван вак ngatvash at gesey keshinat mkan mashkin mshavete майский вальс угольный копик рашенете акция кет онво майнгар маштаткин ашонет ренганангатван вак говесин кашровшин at khit pash etashat мен отаменграк авиатор рганан гаяшин at грэп теншиги ваш at мыш орык путуретш Путуреш студия и полет гантень маушин акция ты мчал вальс ракеты гесей кешин это мы гатвашат юн армия кишивыш нейшин это мыш орок Георгиев кинет мини уж ленточка эмряку мыш оргами сильшен кам наматваш она кето ан мейнг крысман ан кам пшингыш от ну ты верингетыш от Амаш омари нема каймытсе кетіркіна мәйін күрсіметі мұргенет пашом тешілі мәттен қит пыңыркінет. Анқаната трепшіт күңін пүкіл пыңыл тешілік ата ошқы твитауынетім.

Женя Трофимов, комната культуры, поезда, которые могут и помирить, и принести хорошее настроение. Так что, наверное, помирят они не просто своим появлением, а тем, что подвезут нужного человека в нужное место. А мы же понадеемся, что такие поезда смогут попасться нам на пути, аккуратно подъедут где-то возле и высадят того, кого надо. Ну а так, бонусом еще и подвезти смогут. Наши же музыкальные поезда на волнах радио Пурга как раз делают что-то подобное. Не вживую, конечно, но и так хорошо. Юлия Савичева с треком про Юлю, Майли Сарус and of the World, а после Майкл Джексон, ведь легенда возвращается с поистине хорошими песнями.

Кстати, Лобак Арена Проджект и Воля. Та самая, что если ее больше, значит все намного лучше. И невзгоды переносятся намного проще. Ну а в целом песня про дружбу, единство и силу этого самого духа. Русского, необъятного и очень сильного. Так что, друзья, ловим эту самую энергию, напитываемся и летим дальше. Ведь после зарядки нужно потанцевать. Наверное, по крайней мере, Джамбул и Николь нам это предоставят.

0: Знаете ли вы?
1: Все мы видели эти трогательные фотографии, как коала крепко обнимает ствол дерева, прижав к нему свою пушистую щечку. Какая нежность, думаем мы. Но биологи раскрыли нам их маленькую хитрость. Коалы обнимают деревья не от большой любви, а от большой жары. У этих зверьков очень плотный мех, а потовые железы отсутствуют. И в знойный австралийский день прохладный ствол эвкалипта становится для них спасательным кондиционером. Они буквально отдают избыток тепла дереву. Так что это объятие чистой воды практицизм и гениальное изобретение природы для терморегуляции. Милота милотой, но жить-то как-то надо, да еще и в жару. Вот коалы и нашли свой идеальный способ охладиться.
0: Теперь буду знать.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Руки вверх, история о студенте, а вернее о нем и о его двух друзьях, которые смогли образовать такой треугольник, не совсем приятный, с кучей проблем, но все же у них вроде как по итогу был хэппи-энд. Ну а у нас будет хэппи-энд в куче других ситуаций, ну а у кого-то после принятия привета, ну или, быть может, после того, как он его вышлет, а выслать его можно туда, на номер 924-789-2222. Приветы, поздравления и много чего еще. Ну, пятница же. Думаю, отличный повод.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
1: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте слепой зоны, когда мы четко видим чужие предубеждения и совершенно не замечаем своих. Коллега говорит: «Я всегда выбираю исполнителей по опыту, а не по полу». Вы киваете с одобрением, а потом он добавляет: «Ну а что, разве это плохо?» И вы вдруг понимаете, он даже не осознает, что у него есть установка. А сами в этот момент думаете: «Как можно так не замечать очевидное?» Или друг рассказывает: «Я не доверяю людям в дорогих часах, сразу вижу, что хотят произвести впечатление». Вы сочувственно молчите, хотя сами 5 минут назад решили, что бариста в очках наверняка интеллигентный и надежный. Но свою мысль вы воспринимаете как наблюдение, а его как предубеждение. Мозг здесь не лицемерит, он защищается. Заметить предубеждение у себя значит признать, что часть решений была необъективной, а это тревожно. Заметить у другого безопасно, ведь я не такой. Поэтому мозг ловко прячет собственные установки в тень, оставляя под светом только чужие. Ну вот вам совет на день. Когда поймаете себя на мысли, он даже не понимает, что предвзят, сделайте паузу и спросите себя: а что я автоматически решаю о людях с первого взгляда? Не нужно копать глубоко, просто честно назвать одну фразу. Я часто думаю, что человек в кроссовках несерьезный. Или что кто-то с юга очень громкий. Осознание уже лишает предубеждения силы. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто лучше видит чужие пятна, чем свои.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
1: Мозг шалит.
4: Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. На Чукотке чаще выбирают выплату вместо набора для новорожденных. Больше 50 семей округа выбрали деньги вместо набора рожденному на Чукотке. Как сообщили в Департаменте социальной политики, такая возможность появилась по решению властей округа. Теперь родители могут взять готовый комплект вещей для малыша или получить 25 тысяч рублей на самые нужные покупки. С начала года набор выбрали 49 семей, выплату 52. Согласие на перечисление денег можно оформить в окружной больнице. Затем данные передадут в Центр социального обслуживания. Напомню, в набор входят 22 вещи, в том числе одежда, подгузники, бутылочка, термометры, средства гигиены и сумка-переноска. В прошлом году семьи Чукотки получили 420 таких комплектов. Чукотских детей будут знакомить с культурой предков через ремесла и промыслы. Община Ройрен «Семья» подписала соглашение с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних. Стороны договорились вместе учить детей традиционным промыслам, ремеслам и культуре коренных народов Чукотки. Занятия будут проходить на базе общины. Для этого используют яранги, нарты, орудия труда и другие вещи, которые помогают показать настоящий уклад северной жизни. Как рассказала председатель общины Василий Сарузанова, цель этого соглашения – передать подрастающему поколению знания о культуре коренных народов и помочь ребятам лучше понять свои корни.
2: Помимо того, что мы имеем уже ресурсную базу в стойбище, ярангу, настоящие нарты, необходимо еще понимать, как детям рассказывать о наших промыслах, как этому учить. Каждому возрасту свой подход, чтобы подогревать интерес к промыслам и в то же время обеспечивать безопасность, чтобы, не дай бог, не было никакого травматизма. Поняли, что этот процесс должен быть обдуман хорошенько, и к себе в сотрудничество взяли работников реабилитационного центра. Они согласились, у них тоже есть свой опыт выездов в тундру, на берег. Я думаю, что другие организации нам тоже помогут.
1: Члены общины проведут мастер-классы по оленеводству, морскому промыслу, охоте и рыбалке. Детям также предложат занятия по меховой мозаике, вышивке бисером и резьбе по кости. Реабилитационный центр поможет с организацией, педагогической поддержкой и безопасностью. Российские средства ПВО вне зоны проведения специальной военной операции за ночь сбили 390 беспилотных летательных аппаратов и 6 управляемых ракет. Об этом сообщили в Минобороны России. Только в Курской области сбито 147 беспилотников. Погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. А власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС в границах железнодорожного района. Там нанесен ущерб в результате ночной атаки. Также принято решение об организации работы оперативного штаба и комиссии для оценки ущерба. И в завершении выпуска. Дальневосточные рыбаки добыли почти 1,5 миллиона тонн биоресурсов с начала года. Это показывают данные отраслевой системы мониторинга Росрыболовства. Наибольший объем традиционно пришелся на дальневосточный рыбохозяйственный бассейн. В структуре вылова преобладает минтай. И на этом пока все. До встречи в эфире через час.

казаки делают хиты. Облака везде, облака всюду, и даже в эфир залезли, да, чтобы порадовать всех тех, кто их смог услышать. И это произошло в этот замечательный вечер. А что еще следует сделать? Правильно, напомнить о важном, о крутом и замечательном, что если мы сможем дотянуть еще до более поздней поры, нам там много чего дадут послушать. Ну и вместе с тем не забываем праздники на носу, к ним тоже можно готовиться, а также напитываться. Напитываться чем, правильно? Хорошим настроением, а также свободным временем, которое можно будет попробовать выбить. А мы, в свою очередь, пока кто этим занимается, будем давать интересное и местами даже полезное. Сначала света хватит довольно, а после мир наизнанку расскажут о необычном, что есть в этом мире, и это проверено.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы просыпаетесь не под шум машин, а под тихий стук воды где-то глубоко в скале. За окном не соседский балкон, а утес, а ваша стена – это известняк возрастом 20 миллионов лет. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про тех, кто выбрал жить в пещерах не как туристы на ночь, а как жильцы 21 века. Речь о реальных людях от Каппадокии до Андалусии, от Китая до США, которые живут в пещерах постоянно, превратив древнее убежище в уютные дома с Wi-Fi, кухней и даже дизайнерской мебелью. В Турции, в регионе Каппадокия, целые семьи живут в высеченных в скалах домах уже поколениями. У них есть солнечные панели на крыше, точнее на краю уступа. Современная сантехника, а в гостиной мягкий диван и плазма, вмонтированная в каменную нишу. «Нам не нужно кондиционера», — говорит одна хозяйка. Летом здесь плюс 22, а зимой плюс 14. Природа сама заботится о климате. В Испании, в районе Гренады, пещерные дома стали модными среди художников и музыкантов. Один композитор устроил студию в глубине пещеры. Акустика идеальная, а эхо работает как реверберация. А его сосед выращивает грибы в боковых ходах. Влажность и температура как в холодильнике, но только как живой. И да, жить в пещере – это особое искусство. Мебель делают на заказ, чтобы вписываться в изгибы стен. Проводку прячут в канавке, вырезанные в камне. А стиральную машинку ставят ближе к выходу, чтобы было легче подключить воду. Но зато полная тишина, никаких щитов за отопление. А если грянет гроза, то вы слышите ее, как музыку в куполе. Конечно, бывают и казусы. Туристы иногда стучат в стену, думая, что это достопримечательность. Один раз в пещеру залетел дрон и завис в недоумении, увидев кофемашину. А в Китае местные дети устраивают пещерные дискотеки. Свет от ламп отражается в кристаллах, как в клубе. Интересно, что такие дома экологичны по умолчанию. Они не требуют бетона, кирпича и древесины. Они просто существуют, как будто природа сама предложила: «Живи здесь, я все уже построила». Это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели сделать дом в пещере?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

0: А это Татьяна Куртукова с очень простой и душевной песней «Не спеши». Ну а спешить-то вроде никто никуда не собирается. По крайней мере, если работа еще не завершена. Потому давайте немного о праздниках, ведь 8 мая тоже может кое-что предложить. Ведь сегодня Всемирный день осла. Да, того самого животного, о котором есть только шутки, сравнение с ним, ведь упрямость идет впереди планеты всей. Ну а также, на самом-то деле, это одно из важнейших животных. Ведь очень долго, а именно более 5000 лет, оно помогает человеку во многих местах. Так что скажем осликам спасибо и полетим дальше. Там у нас еда.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Кто из нас не любит посмотреть фильм и похрустеть попкорном или чипсами? И это мы взрослые, а что уж говорить о детях. Но магазинные варианты чипсов не полезны, и мы, как родители, стараемся избегать чрезмерного потребления таких снеков. Но что, если приготовить чипсы самостоятельно и не переживать, что ваше чадо снова налопалось вредностей? А готовить будем картофельно-огуречные чипсы. Для них нам понадобится картофель и свежие огурцы в пропорциях примерно 1 к 1. Готовим картофельное пюре, добавляем в него кусочек сливочного масла. Огурцы натираем на крупной терке и отжимаем. Добавляем соль, перец и любимые специи. Все перемешиваем. Выкладываем смесь примерно по половине чайной ложки на пергамент. Накрываем еще одним листом пергамента и придавливаем дном стакана или кружки, чтобы сформировался тонкий кружочек. Ставим на полчаса в духовку, разогретую до 180 градусов. Достаем готовые чипсы, даем немного остыть, перекладываем в тарелку и наслаждаемся правильными снеками под любимые фильмы и мультики. Вот и все, друзья, вкусно и просто. Приятного аппетита и до новых рецептов!
1: Сели, поели!

Алексей Воробьев. И замечательная фраза из трех слов, где есть любовь, очень много личных эмоций и того, что иногда нельзя передать словами. Так что, наверное, этого и пожелаем побольше. Всем любви, удачи и также хорошего настроения. Ну и чтобы еще ничего не болело. Ведь нам этого точно не надо. А вот что пригодится, так это Кэлвин Харрис и Джейси Райс. А почему бы и нет? У них целый океан возможностей рассказать нам все в песне. И прямо сейчас это случится.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Полина Каргина. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. Объем продовольственного завоза в регион увеличат. В этом сезоне планируется завести 4600 тонн товаров, на 700 тонн больше, чем год назад. Ожидаются и поставки энергоресурсов, более 150 тысяч тонн нефтепродуктов и около 68 тысяч тонн угля. Семьям участников СВО будут возвращать до 60 тысяч за путевки для детей. По поручению губернатора Владислава Кузнецова компенсация вырастет почти вдвое. Заявление принимают до 1 ноября в год покупки путевки в отделах соцподдержки, МФЦ или на госуслугах. Закрыта региональная ледовая дорога через Анадырский лиман. Между столицей округа и угольными копьями начал действовать межсезонный вариант перевозок. Сначала пассажиров будут доставлять на триколах. С 18 мая на маршрут планируют вывести аэроглиссеры. Летом начнут закрывать свалку на горе Михаила. Сейчас площадку готовят к работам. Специалисты уложат защитные слои, смонтируют покрытие, изоляцию и систему очистки, а затем восстановят растительный покров. Победителем регионального этапа конкурса «Мастер года» стала Татьяна Николаенко из Чукотского многопрофильного колледжа. Она получила диплом первой степени и теперь представит округ на всероссийском финале. Второе место заняла Ольга Антонова из Билибина, третье – Оксана Гаврикова из Аквикинота. В День Победы в Музейном центре наследия Чукотки откроется выставка «Время героев». Она покажет связь между подвигами людей разных поколений, от ветеранов Великой Отечественной войны до участников СВО, для зрителей старше 6 лет. Школьники региона вошли в десятку лучших на всероссийском чемпионате по профмастерству. Самые высокие результаты показали Иван Сапрыгин из Аквикинота, Максим Семисорин из Анадыря и Дмитрий Мороз из лицея. Музыканты из угольных копий записали ко Дню Победы песню на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Среди исполнителей группа ДК+, дуэт «Мкан» и ансамбль «Гуляй, Россия», ДК «Авиатор». Завтра трек будет звучать на волнах радио «Пурга». И на этом пока все. Через час в эфире прозвучит выпуск новостей на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.

крови снежной кожи, тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах, и больше я не ревную. Меня

0: это Мальбек и Сюзанна с большим количеством равнодушия, да, которое мы послушали, но, собственно, к себе забирать не планируем. Ведь есть другие эмоции, для них тоже требуется место, бывает в очень большом количестве. Ну а ведь все хотят хорошего-то побольше, потому, наверное, на этом и сойдемся. Затем слушать лирику «Дела твоих карася», после минутку здоровья тоже очень важно и полезно. Ну а закончим 10-минутку Кейрой с треком «Со».
1: Радио «Пурга».

Минутка здоровья. Зрение может ухудшаться незаметно. 5 привычек, которые запускают опасные процессы. Одна из главных причин ухудшения зрения – длительная работа на близком расстоянии. Особенно часто это происходит при активном использовании смартфонов, планшетов и компьютеров. В такой ситуации глаза подолгу остаются в напряжении и фактически не получают передышки. Длительная работа на близком расстоянии, в том числе при использовании гаджетов, вызывает избыточное напряжение аккомодации. Это является фактором риска прогрессирования близорукости и может провоцировать синдром сухого глаза. При постоянной нагрузке глаза не успевают расслабляться и напряжение накапливается. Еще один серьезный фактор риска – ультрафиолетовое излучение. Многие не защищают глаза от солнца, особенно когда на улице пасмурно. Но значение имеет не только наличие очков, а еще и их качество. Неподходящие линзы могут, наоборот, усилить вредное воздействие, поэтому выбирать солнцезащитные очки нужно внимательно. Кроме того, привычка тереть глаза далеко не так безобидна, как кажется. Регулярное механическое воздействие может травмировать роговицу и повышает риск развития разных патологий. Плюс через грязные руки легко занести инфекцию, а это уже прямой путь к конъюнктивиту. Многие глазные заболевания, в том числе глаукома и макулодистрофия, на ранних этапах часто никак себя не проявляют. Именно поэтому регулярные визиты к офтальмологу особенно важны. Они помогают вовремя заметить проблему и начать лечение. И, конечно же, курение. Эта привычка заметно увеличивает риск развития не только глаукомы и макулодистрофии, но и катаракты, которая способна привести к необратимой потере зрения. Так что профилактика, внимательное отношение к глазам и отказ от вредных привычек – это основа сохранения хорошего зрения. Минутка здоровья.

0: Баста, Дмитрий Журавлев и девочка в цветах. Не буквально, конечно, да и мы не увидели бы этого, но зато в эмоциях все в порядке. На хорошего настроения хоть отбавляй, вон аж цветы вырастают. Где-то в душе, конечно, но этого уже достаточно. Бывает даже лучше, чем получить букет. Ну а если и то, и другое есть, то тогда вообще прекрасно.
1: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: А вы когда-нибудь задавались вопросом, зачем людям ногти? Так знаете же, человеческие ногти – это наследие древних приматов, которые когда-то опирались на когти, чтобы забраться по деревьям или добывать пищу. Однако по мере изменения образа жизни когти потеряли свою необходимость, а на их месте появились уплощенные ногтевые пластины. Эта трансформация позволила развиваться другому навыку, куда более важному для выживания – точечной манипуляции предметами и мелкой моторики. Ноготь служит жесткой опорой для мягких подушечек пальцев, стабилизирующих ткани, усиливают тактильную чувствительность. Благодаря ногтю рецепторы давления под ними работают точнее, что позволяет человеку различать мельчайшие факторы и улавливать движения пальцев с высокой точностью. Без этой опоры тонкая работа от пришивания пуговицы до аккуратного захвата мелких объектов стала бы куда менее контролируемой.

0: Ну а музыку действительно стоит впустить в гости, ведь она не будет просить чаю, да и печенье у вас точно никуда не убежит. Все останется на своих местах, а настроение прибавится, а может быть даже желание потанцевать вдруг проснется и унесет куда-нибудь, надеюсь, именно в нормальные места, а там уже можно и отдохнуть. Ну а прямо сейчас переход в новый час, он уже совсем скоро, потому вот вам Катюша у нас, проси, Альвара Солер и Дмитрий Колдун с Мэрилин Монро.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттек, пальчем течет капангальте, на нам гляжаул эом анна гругольхрэнга. Игр мэлсэнгэс эпэ волшкатвэнгог ганнам машэнс эсэнр эдв энгэпэ амгроткав атвампанвэты департамента эпэ промышленной политики пангэлтэлэргэд. Хэрэйрэвкэн атвал атьянур раяангэд майнгэ коушорвэд трэкэлтэ. Нинэмит экэлэгэнэд ngатвал атслужбэг такси. Кэлхэнкэн ngрог парушкав эмшэр лэйпэ рэнмэгсэрэвнэд аэроглиссэрте анканат тэлэс ат рамэгсэрэтвангэд энарэвшатэл ом. Гнон тавтэн ялхэтагнэд. Нине кэхи кэнат глиссер ауте ветяв ёлхэпы 2-0-0-45 ам 2-17-17. Мурыгнуты кэн кораун рэтэл анарата аңын Белоруссия кэн трактор. Туртэлэс ан Беларус 15-02 рэр курнгат Новосибирска кмэнкэ натвахэн Минска кэн тэлэс вэлэт коран. Анг ам отвлайвы ргама рэнэп кэрэунгэн. Информагентство ипэ Чукотка пэнгэлтэлэркэт. Трактор тэтэлэс ангэл э дрэтэнькэ унгэнгэн таңяйву мургин эйгэс кэнутэк. Тэлэс крайпаньгэт энаномавэнан анг ам кэргэс ат омэты нэрэтэйкэнгэт. Эвэт тэнгу нэрэлхэнгэн корагэндэтэл ар магдэтэр эркурнгэт кэлхэнкэн нирэх парол трактор тэ. Миксер рлэркэн тэ укэлэгэйтэр эну тэрмэтэг ан омраулэн тэл оргэкаэк овэлхэма Белоруссияк. Увисвен калерок вырыгыт. Акция тэнк амерга упэгсат корган ратфанган в энэк армальтат ашок. Крысман эргатэк рамгонган мэнгэт кэнэн нанэс эпэ. Вэлэгтэн раткэн тэлявырган рамгонгэт равыч хрэпэ откэн 39 тэнк амрэлэнгэт гнон рэт тэлян вэээкве. Гнон ашойпэ аван вэтхэсқа крэнлэнгэт энанкэт онгаткэн майнгамарак вырган кэлі вэтхэр. Саматынгас тэлятхэрган кэт оквэк Чукотка фронту нк ампарат армальтат шокен. Нк омгрокс эпэ ратванган овесн калрок вырган «Мелодия Победы». Тэпэнин энгэр арэшка паньгэт военныш эн уилэт. Ремиксирэнгэт вишэт кулэт нк амратвангэт гэсэват тянвэт. Мгрокс эпэ в энкин равэтхэрэк рэншэнгэт акция «Стихи Победы» эну тгантлэн маулэн овесн калроволь а драматический театрак Олега Куваеван. Вушка твикнер амшлэнгэс эпэ кинотеатрак «Полярный» ранкалроунгат фильм «Отец солдата». Мэнгэтэс эпэ вушка твик намэтваль арэйтэнгэн эргау пэлсат коорган. Иргатэк музейный центр к наследию Чукотки рэнвэнтэнгэт энан калрок вэрган «Время героев». Тавьёшкальте пэлшлингэш ад нутэвирингэтэш ад майнгамарау кэнат анг ам эвэр ваарга кэнат. Рэн макараймэт вангэт вийшэлтэ туйнэн элэл ин марауэнвэг. Ркалерован рэнтэнгэт хэнаперэйотте пэлшлингэш ин ординат анг ам медальте нутэвирингэтэш ин Москвак, Сталинградская маракваргэк, Курскэк, анг ам перэма эхэл ин эвэннамнам Берлин. Хош ванвэк музея кэн ран калероунгэт винратхэргэн намэтваль эн фронтагты. Рэнш унгэнгэт кэлэд манигэсэ кэнат винратэнву марау кшаулэты. Рэнвэнтэнгэт выставка эргатэк кон асхэн кау имшэрэлэк ананэс эпэ ашок. Муткэ тэгнэкэт эс атау.
2: Чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: А это «Сны наяву», «Облака», «Буррито», начало нового часа на волнах радио «Курган». Очень по-вечернему и достаточно приятно. Облака увидеть на Чукотке местами проблематично, но если постараться, можно их нафантазировать, и будет хорошо, особенно в текст песни. Но теперь уже о другом. Там Григорий Лепс, Стас Пьеха, и они говорят: «Она не твоя». О чем же речь? Правильно, о человеке. Ну а больше подробностей в ближайшую минуту.
1: Живое радио Чукотки. Радио Курган.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Не учи ученого.
1: Изменение климата влияет даже на праправнуков. Последствия климатического шока передаются через поколения, выяснили ученые. Это может ускорять эволюционные процессы у животных. Из-за антропогенного изменения климата температура на Земле растет. Это создает эволюционный вызов для популяций. Экстремальные явления вроде волн жары могут стать мощными эволюционными двигателями. При этом мало известно о том, как адаптация в среде связана с быстрой эволюцией в естественном генетическом контексте. Исследователи изучили реакцию генов на тепловой шок у самок плодовых мушек из Испании и Финляндии, чтобы проверить реакцию в засушливом и холодном климате, а также отслеживали изменения в последующих поколениях. Выяснилось, что экспрессия генов сильно реагировала на тепловой шок в обеих популяциях, но в холодной реакция была слабее. Тепловой шок снижал жизнеспособность и замедлял развитие первого потомства – яйца, отложенные в течение 2 дней после шока – в обеих группах. Однако в засушливой популяции более позднее потомство – яйца, отложенные спустя более 2 дней – развивалось быстрее контрольных образцов. Это может быть полезной физиологической реакцией. Некоторые эффекты теплового шока сохранялись спустя 3 поколения, особенно в засушливой популяции. Там важные регуляторные гены демонстрировали стабильную экспрессию, а потомки мух, переживших тепловой шок, развивались быстрее контрольной группы. Это указывало на передачу полезных реакций праправнукам. По словам ученых, такие трансгенерационные эффекты показывают, что стресс не только отбирает лучше адаптированных особей, но и подстегивает эволюцию, что важно для выявления уязвимых популяций в условиях меняющегося климата.
0: Не учи ученого.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Ревнивые жены вскоре смогут спать спокойно. Представьте себе, немецкие ученые изобрели спрей от супружеских измен. Они гарантируют, что даже если все красавицы будут у ног мужчины, то он все равно сможет удержаться от соблазна. Достаточно одного пшика в нос. Спрей сделан на основе окситоцина, гормона любви. Следовательно, чем больше этого гормона в крови, тем более привлекательными становятся жены в глазах мужей. Действует спрей, как рассказывает руководитель проекта, безотказно. В Боннском университете собрали 40 добровольцев, им закапали в нос и показали фотографии сексапильных незнакомок, а также их жен. Ни один налево даже не посмотрел. На вид этот спрей кажется не сложнее обычного назального ингалятора. Помещается в карман, и никаких побочных эффектов, кроме пылкой страсти к своей единственной супруге. Американские специалисты призывают нас активнее заниматься домашними хозяйственными делами. Оказывается, они вполне могут заменить поход в спортзал. Специалисты подсчитали, сколько калорий позволяют сжечь привычные домашние хлопоты. Заправляя кровать, человек сжигает 70 калорий. Это эквивалентно 20 минутам пилатеса или одному печенью. Стирка отнимает 148 калорий. Это 40 минут силовой тренировки с отягощениями или один средний бокал вина. Гладя белье, вы избавляетесь от 157 калорий – это одна пачка чипсов или 30 минут водной аэробики. Вытираете пыль, сжигаете 160 калорий – один маленький шоколадный батончик. И такой же результат вас ждет по итогам 20 минут аэробики. Так что за уборки, девушки, что тут еще скажешь?
0: Территория женщин.

Да, не спи, а то замерзнешь. И это надо запомнить. Особенно если ты очень устал и захотел уснуть там, где есть незакрытое окно. Ну, как минимум, надо за этим проследить. А вот насчет сна в это время суток, то почему бы и нет? Надо уже одуматься, позадуматься, призадуматься и сделать это. Да, у нас завтра важный день. И лучше всего, когда сил достаточно, даже если там нету момента с работой. Потому всем удачи, всем хорошо выспаться и видеть только отличные сны. Ну а чтобы они были еще и музыкальными, музыка продолжит играть 24/7. Иракли и капли чего-то необычного прямо сейчас.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, Анастасия.

0: Знаете ли вы? Знаменитую шоколадку «Аленка» могла украшать совсем другая девочка. Изначально художники вдохновлялись прекрасной, но очень печальной картиной Виктора Васнецова «Аленушка». На ней сидит у пруда грустная девушка с потухшим взглядом. Однако в Министерстве пищевой промышленности решили, такая меланхоличная героиня не подходит для веселой жизнерадостной шоколадки, которую будут есть дети. Образ должен вызывать улыбку, поэтому от исторического прототипа отказались. Художники создали новую улыбающуюся Аленку с румяными щечками, взяв за основу фотографию дочери одного из сотрудников кондитерской фабрики. Так печальная сказочная героиня уступила место знакомой всем веселой девчушке в платочке.
1: «Теперь буду знать».

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Устали выбрасывать увядшую зелень? Превратим ее в долгоиграющие заготовки. Возьмите ваши любимые травы, промойте и обязательно досуха высушите. Затем мелко нарежьте. Распределите эту зеленую массу по поверхности пищевой пленки. Теперь ваша задача – максимально плотно завернуть ее, формируя аккуратные плотные колбаски. Зафиксируйте концы и отправляйте эти свертки в морозилку. Это позволит вам получить порционные заготовки, которые легко отрезать и сразу использовать в супах или салатах.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Недалеко от Билибино есть Алый поток – чистая река среди гор. Проплывая по ней на байдарке, можно увидеть медведей, волков, сахатых, росомах и рысей. А еще в окрестностях есть кладбище с громадными костями древних носорогов и бизонов. В самом же атомном городе Билибино можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

покрытой склоненной к земле головой. Мы безмолвно стоим, и минута молчания оглушит нас звенящей своей тишиной. И слеза упадет, пробежав по щеке вдруг нечаянно. Вспомним всех невернувшихся с прошлой войны.

помолчим на просторах огромной страны, как молчат нерожденных детей, нерожденных.

0: толстый рот, переживший войну народ.
1: Тот не тлен, кто смерть смертью поправ, был убит. Пополняют бессмертный наш полк ветераны. Нет, ничто не забыто, никто не забыт. И болят в наших душах войны не зажившие.

0: взрослых не по годам сирот, победивший в войне народ.
1: Радио «Пурга». Тепло, как в Яранге.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся.

кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли.

Привет, радио Пурга. Меня зовут Шевченко Евгений. Мы совместно с группой ДК Плюс, ансамблем «Гуляй, Россия», Дома культуры «Авиатор», поселка Угольные Копи и дуэтом «Мкан» специально для вас записали кавер на песню «Журавли» на стихи Расула Гамзатова к празднику Великой Победы. И даже успели снять клип, который можно увидеть на страницах социальных сетей Центра культуры и досуга Анадырского округа. Приятного прослушивания и с праздником! Мне кажется...

хотели забыть. Или на рельсы легли слишком поздно. Бог устал нас любить. Бог устал нас любить.

0: хотят ли русские, хотят ли русские войны?
1: Не только за свою страну солдаты гибли.

Не опуская рук, себе движу, прорвемся. Меня покинул брат, взгляд бросит злобно косо, но я сильней сто крат и говорю, прорвемся. Меня покинул дух, кровь хлынула из носа, но повторяя вслух, все ерунда, прорвемся.

бойся, не вспоминай меня и повторяй, прорвемся. Но ведь мне вместе с ней хотелось с жизнью драться, теперь хоть бой, хоть бей, куда там прорываться.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

точно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

говорите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях, немного смысла, что с добрым сердцем

окнам. Скажите детям, скажите детям, что тот, кто предал, легко спал ночью, легко обедал.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 9 класса Дарьи Быличкиной на тему «Трагедия моей семьи в годы Великой Отечественной войны» посвящается моей прабабушке Воробьевой Антониде Кузьмовне, ветерану Великой Отечественной войны. Война в считанные дни долетела до Сибири, черной птицей ворвалась в каждый дом. В далеких от Москвы краях никто в лицо не видывал фашиста, но и старый млад всей душой ненавидели его. Зима 41-го года была особенно грустной. Маленькое алтайское село Подборное осиротело. Осталось в нем человек 50, не больше. В основном старики и дети. Деревянные домики просели, ссутулились, заборы скособочились, картина та еще. «Дух наш на исходе», — судачили меж собой старожилы. «Тонька, принимай красавицу!» Сенки вмиг заполнились густым белым туманом и крепким морозцем. Дед Матвей громко ввалился с лохматой елью в руках. Тонька по-детски сощурилась от живительного аромата и звонко расхохоталась, глядя на замороженное лицо с сосульками-усами. «Вылитый Дед Мороз! Деда, ты точно из сказки!» «Так и есть, внуча, так и есть!» — удовлетворенно крякнул тот. Деду Матвею прошедшей осенью стукнуло 80, но он был еще бравым солдатом, не унывал. «Жить будем!» все чаще твердил дед, назло врагу. В начале августа 1941 года ездил в район, просился на фронт. Виктор Петрович, начальник военкомата, по-свойски обнял старика и вежливо отказал. «Лукич, ты свое отвоевал. Присматривай в поселке за бабами». Как же сокрушался он после этого визита, как злился и не понимал толком, почему ему не позволили бить врага? Сын со снохой на фронте, а ему, значит, нельзя? Его сын Кузьма с малолетства шоферил, был знатоком своего дела. А сноха Маша лет 15 проработала медицинской сестрой. Понятно, такие профессии там сейчас позарез нужны. Почти полгода прошло, а дед по-прежнему одаривал крепким словцом уважаемого всеми военкома. Правда, уже без всякой злости и надежды. Сегодня Матвей Лукич особенно старался угодить Тоньке, любимой внучке. Ему хотелось устроить ей настоящий праздник, как до войны. Чтобы елка была, игрушки и сладости. Чувствовал дед, что с ребенком что-то происходит. «Не та девчонка, не та, вечно бедовая». Живая и солнечная, она вдруг стала подозрительно тихой. «Еще бы, 17 годков, девке бы цвести, а тут война», — оправдывал он поведение своей любимицы. Первый Новый год во время войны, как его отмечать? У Тони на душе тяжесть, но она изо всех сил старалась быть беспечной и веселой. Жалко было дедулю. Понимала, с тех пор, как ее родители ушли воевать, Лукич головой отвечал за нее. Единственную кровиночку. «Тонька, а давай тесто месить? Почитай, успеем к празднику. Помнишь, какие у бабули твоей знатные крендельки выходили?» «Забудешь такое», — вздохнула она. Усилием воли отбросила дурное из головы и принялась за работу. Домашние хлопоты ей, физически крепкой, жилистой и розовощекой молодухе, казались сущим пустяком. Она одним махом помыла полы, нарядила елочку прошлогодними бумажными бусами, постелила на стол салфетки, вышитые покойной бабушкой. Красотища! Потом с дедом принялись накрывать на стол. Картошечку отварили, пирожков с капустой нажарили, печки запекли судачков, пир горой!
дед пригласил своего давнего товарища, одинокого соседа Михаила Ивановича, а Тоня позвала закадычных подружек, одноклассниц, Раису и Верочку. Новогодний вечер начался душевно. Старики вспоминали молодые годы, а девчонки шушукались о своем, личном. Потом переключились на войну.

каждого грамма, который мукой отправляли нашим на передовую. Тонька с утра до ночи пропадала на ферме. За это время они получили несколько весточек с фронта. И папка, и мамка писали одно и то же. «Все хорошо, бьем гадов фашистских. Папа, береги Тоньку, скоро увидимся». Дед по несколько раз перечитывал дорогие треугольнички и с довольным видом аккуратно складывал их в жестяную коробочку, где хранил свои документы. Этим и держался. «Тонька, айда сюды!» Как-то страшно окликнула ее старая Терентьевна, которой председатель колхоза в начале войны поручил разносить письма поселковым. Что-то больно колыхнулось в груди. По черному лицу почтальонши Антонида все поняла. «Папка?» Та только и смогла кивнуть. Молча протянула проклятую похоронку. Мир рухнул. Как жить дальше без любимого, самого лучшего на свете папки? Как сказать об этом деду? Тонька до ночи просидела в сарае, ревела белугой. «Тонечка, куда ты девалась?» «Деточка, что ты? Что?» Дедушка тихонько подошел к внучке. Тот сразу увидел помятую бумажку. Ни одной слезинки дед не проронил в тот вечер, а утром помер. Тихо, от безысходного горя. Тонька не могла поверить, поэтому судорожно его тормошила и умоляла: «Будем жить, деда». В день похорон Кузьмы Лукича Тоньку никто из сельчан не узнал. Черты лица ее заострились. Уголки губ опустились вниз, вся она осунулась, посерела, сгорбилась. Это была настоящая старушка, которой через месяц будет 18. В день своего рождения Тонька в 7:30 утра стояла на крыльце военкомата. Начальник только взглянул в ее полной решимости глаза. Отговаривать нет смысла. Так Воробьева Антонида стала солдатом. Антонида была отправлена на Ленинградский фронт. Там служила ее мама, которую она и надеялась найти. Странное дело, но деревенская девчушка из глубокого тыла сразу, без репетиций, ворвалась в самое пекло войны. Она очень старалась прочно утвердиться на своем месте, делала все, что прикажут. Поначалу ее, неопытную и юную, щадили, оберегали, но недолго. Однажды командир отряда слепцов яростно закричал на весь палаточный лагерь: «Кто умеет водить машину? Петровича убило!» Тоньку будто пронзило током. «Я все могу!» Шепоток змейкой пополз по воздуху. «Не верите? Меня папка научил. Я в 5 лет баранку крутила!» От обиды у Тоньки задрожали зубы. «Отставить смех!» — приказал слепцов. «Хорошо, садись за руль, проверим». «Товарищ командир, вы не пожалеете. Я с машинами на «ты», — шмыгая носом, горделиво заявила норовистая сибирячка. Так у Тоньки появилась полуторка, ее ласточка, ее верная подружка. За 2 месяца они исколесили 1000 километров вокруг Ленинграда, выполнили сотни важных заданий. Антониду теперь не узнать. Собранная, строгая и сильная, она производила на всех потрясающее впечатление. Ею восхищались и немножко побаивались. Откуда в этой красивой юной пигалице столько мощи, внутреннего огня? «Будем жить», — было написано у нее на лице, и ей верили. В первые дни сентября 1942 года Тонькин командир поставил задачу удержать мост и плацдарм у Ивановского пятачка. Бои шли не на шутку, было много раненых и погибших. Шквальный огонь не давал возможности дышать, думать. Тоня испугалась и притаилась в окопе, оставив полуторку в березовой рощице. Когда она увидела, как женщины из санчасти выносят на себе солдат, ей стало стыдно бояться. «Трусиха!» – прошептала сквозь зубы и ринулась на поле боя. Раненых было море, кровь и запах смерти закружил голову, но Антонида теперь сильнее стали. Только вперед! Она лихорадочно рвала бинты,

прижимала трясущимися руками раны, останавливала кровь, заглядывала в глаза бойцов и нелепо успокаивала их, пыталась вселить надежду. «Кто, если не я?» — вертелась в ее голове, когда она тащила за собой изможденного паренька. Вдруг где-то неподалеку разорвался снаряд. Тонька ахнула от дикой боли. Глаза ее охватили кусочек небесного купола. «Как же хорошо-то! Будто и нет войны!» «Доченька моя Доня, будем жить!» Сквозь пелену Антонида увидела маму в белом халате, васильковые глаза цвета ленинградского неба и даже уловила запах ее волос, как в детстве. Вновь молодой папа, кипен на белой рубахе. Мама — невероятная красавица, словно некрасовская русская женщина. Глаз не отвесть. Оба смеются, заливаются, раскачивая на качелях свою Тонечку. Счастье и радость кругом. И так хочется жить. Без срока давности.

0: опустела без тебя земля. Как мне несколько часов прожить?
1: Так же падает в садах листва, и куда-то все спешат такси.
0: Только пусто на земле одной, без тебя, а ты.

Внезапно я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судьбы. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем сны.

Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 9 класса Ульяны Радулевой на тему «Трагедия моей семьи в годы Великой Отечественной войны». Одна из страниц моего рода. Эту историю в моей семье знают все. Сегодня я хочу рассказать ее вам. Теплый лунный свет освещал стены маленького дома в Малотенгинской станице Краснодарского края. В доме жила армянская семья беженцев, шумная, гостеприимная и невероятно добрая. Мама Арина, в станице ее звали Ирина, готовила долму на кухне, тихонько напевая старинную песню. Папа Павел чинил сломавшийся топор, ворча на неподдающуюся заготовку для топорища. Трое ребятишек уже мирно сопели на лежанках, сделанных совсем недавно. Когда послышались во дворе неясные звуки, под огромной ветвью старого каштана горько плакал худенький, испуганный мальчик. Грязный, в огромной, явно не своей куртке, он лежал, свернувшись калачиком на земле. Его звали Гриша. Он сбежал из родного дома. Давно. Арина, убегавшая от насильственной депортации армян и видевшая зачистки мирного населения в 1920 году, сразу поняла – мальчик голоден, напуган и нуждается в помощи. Она усадила его за стол, накормила горячей долмой и расспросила его о случившемся, насколько это было возможно. Рассказ Гриши был страшен в своей простоте – пьющие родители, голод и ежедневные побои. В тот вечер семья долго совещалась. Они знали, что долг каждого человека – помогать нуждающимся. И помощь этому русскому мальчику стала их общим желанием – зовом сердца. Гриша остался. Так, в 1935 году Григорий стал маленьким, но очень важным членом большой армянской семьи – русским сыном моей прапрабабушки. Мальчуган быстро выучил язык. Полюбил хашламу и танцы качари. Он чувствовал себя в безопасности, окруженный заботой и любовью мамы Арины и папы Павла. А их дети стали ему лучшими друзьями. Его русская душа сплелась с армянской добротой, создав что-то уникальное и прекрасное. Ведь настоящая семья – это не только кровь, но и любовь, забота и готовность разделить чужую боль. Будущее казалось светлым, радостным, полным надежд и мечтаний. Страшным утром 8 июля 1941 года Ирина Карапетовна и Павел Калустович Кочерьянц провожали у Отрадненского районного военного комиссариата 16-летнего сына Григория Павловича Новикова Кочерьянц на фронт. Смышленый юноша попал в 251-ю стрелковую дивизию вооруженных сил СССР, сформированную в начале июля 1941 года в Коломне Московского военного округа. И уже 18 июля дивизия в составе 30-й армии Западного фронта приняла первое боевое крещение на реке Осотня. Первые письма-треугольники от Гриши приходили нерегулярно, почтовая служба не справлялась с поставленной задачей, но они были полны энтузиазма и веры в скорую победу. И эти первые дни войны не воспринимались им как что-то страшное. Он с гордостью писал о новых товарищах, подвигах однополчан и описывал смешные ситуации, в которые попадал при случае. Его родная дивизия в июле 1941 года участвовала в боях с 20-й танковой дивизией противника. В октябре с тяжелыми боями под Калининым, теперь Тверь, отошла в район канала Москва-Волга. А в декабре во время контрнаступления прорвала вражескую оборону на рубеже прожектор Васильева и освободила несколько важных населенных пунктов. Но даже когда стало понятно, что до конца войны еще далеко, Григорий писал: «Скоро кончится война, и заживем весело и дружно. Летом будем ездить в парк культуры и к реке Уруб. Крепко, крепко целую вас, мои папа и мама».
в августе 1942 года за участие в наступлении на райцентр «Погорелое городище» Григорий Павлович Новиков-Кочерьянц был награжден отпуском в город Сочи. Мама Ирина на крыльях летела туда к сыночку, прихватив с собой старшую дочь Раису. В июле 1944 года, во время белорусской наступательной операции «Багратион», русский солдат Григорий, согретый любовью армянской семьи, пропал без вести. Моя прабабушка Рая часто доставала из резной шкатулки семейную реликвию, выцветшую, пожелтевшую от времени фотографию, и долго с любовью смотрела на нее. Сейчас изображение плохо просматривается, надорван уголок. Но как же дорог этот кусочек картона. На нем высокий, светловолосый лейтенант обнимает худенькую армянскую женщину с девочкой и надпись «Сочи». Это единственное, что осталось в нашей семье от той страшной войны. Это, а еще память и надежда, что никогда не повторится этот ужас в нашей стране. И что я когда-нибудь узнаю о судьбе своего пропавшего русского прадедушки. Без срока давности.

Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащейся 8 класса Марии Сосункевич на тему «Трагедия и подвиг мирного населения в произведениях искусства». Письмо Александру Сергеевичу Пушкину. Здравствуйте, дорогой Александр Сергеевич Пушкин. Я пишу вам из 21 века. Читая ваше стихотворение «Послание потомкам», ощущаю вашу веру в нас, живущих после, гордость за нас, ваших потомков. Мы верно исполняем ваши заветы, любим свое отечество, отстаиваем свободу и независимость Родины. В своем послании вы говорите о решительности и смелости действий будущих поколений, которым придется столкнуться с вражеской силой, пытающейся захватить и поработить наше Отечество. Я хочу вам сказать, что вы были правы. Не раз на свободу России покушался враг. Но всегда наш народ, не жалея себя, сражался и отстаивал независимость Родины. Так, в 1941-1945 годах на долю русских людей выпали тяжкие испытания. Фашистская Германия планировала захватить нашу землю и истребить русское население. Много горя пришлось перенести воинам на фронте и простым людям в тылу. В то время проверялись такие человеческие качества, как верность, честь, самопожертвование, милосердие, благородство. Все вынес русский народ в годы Великой Отечественной войны. Не дал себя покорить. Отстоял свободную жизнь для себя и для нас, будущих поколений. Однажды, увидев картину художника Владимира Переяславца, на которой изображены ваши потомки, участвовавшие в Великой Отечественной войне, я невольно представила вас с орденами и медалями на груди, сидящим среди своих праправнуков, защитников Родины. Да, я знаю точно, вы не остались бы в стороне. Не прятались бы за чужими спинами, а рискуя своей жизнью, героически освобождали бы землю от фашистов, как это делали ваши кровные потомки. Среди множества героических судеб мне особенно хочется выделить ваших праправнуков, братьев Александра и Олега Кологривовых. Они ничем не запятнали ваше честное имя, имя своего великого прапрадеда, своей доблестью, отвагой, преданностью народу доказали, что достойны называться наследниками Пушкина. Олег и Александр Кологривовы выросли в Советской России. В то время их семья пережила немало горя. В начале 20 века Всеволод Александрович Кологривов, отец двух братьев, служил на севере России в царской армии. Поэтому, когда к власти пришли большевики, Всеволод Александрович был арестован, а позже признан врагом народа и расстрелян. Его сыновья, как дети врага народа, не могли спокойно учиться, а их матери Софье приходилось всегда унижаться. Используя ваше имя, имя великого предка, она вынуждена была выпрашивать у властей то работу, то для сыновей место в школе, а позже и в институте. С огромным трудом Александру Кологривову удалось поступить в Московский педагогический институт на литературное отделение. Перед самой войной он окончил его. Как только началась война, Александр ушел на фронт добровольцем, получив звание сержанта. Он защищал Москву, когда фашисты стояли совсем близко от столицы. В феврале 1942 года он был тяжело ранен. В строй Александр вернулся после госпиталя и переподготовки уже командиром взвода. «Ваш праправнук Александр – настоящий герой». Однажды под непрекращающимся вражеским огнем он тянул кабель связи через реку, находясь в лодке. Тогда он чуть не погиб, был тяжело ранен. Пройдя всю войну, Александр Кологривов дошел до Берлина. Он оставил на стене Рейхстага надпись «От Ленинграда до Берлина. Пушкин». Увековечив ваше имя, он таким образом причислил и вас к этой великой победе. Олег Кологривов, второй праправнук, в отличие от брата, не успел закончить обучение в институте.
Он учился до войны в Институте прикладного и декоративного искусства. Олег дежурил на крышах домов и во время бомбежек тушил пожары. Позже он записался добровольцем на фронт. Олег Кологривов служил пулеметчиком в пехоте. Как и его брат, Олег был смелым и мужественным. Во время прорыва блокады Ленинграда Олег Кологривов был тяжело ранен. Истекая кровью, он полз 3 километра, добираясь до медсанбата. Вернувшись в строй после госпиталя, он освобождал Прибалтику, Германию, Пруссию, Польшу. Олег, как и его старший брат, дошел до Берлина. Там, на улице Берлина, ваши праправнуки случайно встретились. Их радости не было предела. Война разлучила их почти на 4 года, но фронтовые дороги вели их в одном направлении – от Москвы до Берлина. За время войны ваши праправнуки были награждены орденами и медалями. Братья Кологривовы отважно защищали нашу родину, делая все возможное и невозможное, чтобы освободить планету от фашизма, чтобы вы могли гордиться своими кровными потомками. В заключение письма хочу сказать вам, что и сейчас русским людям в очередной раз приходится бороться за свободу и независимость Родины. Русские воины проявляют стойкость и героизм, защищая наше Отечество. Спустя время, когда настанет час победы над врагом, я точно так же смогу сказать вам уже в следующем послании, что русский народ исполняет ваши заветы, любит Россию и самоотверженно защищает ее от врагов, бережно хранит национальные традиции, передает из поколения в поколение нравственные ценности и бережет наш великий русский язык. И вы можете гордиться нами. Мы, ваши потомки, поняли самое главное. Быть русским – это свято и ценно для нас. Без срока давности –

притч от греха. О, как она нас разделяет, и скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: Радио Пурга. Радио Пурга.
1: Привет, Радио Пурга. Меня зовут Шевченко Евгений. Мы совместно с группой ДК+, ансамблем «Гуляй, Россия», Дома культуры «Авиатор», поселка Угольные Копи и дуэтом «Мкан» специально для вас записали кавер на песню «Журавли» на стихи Расула Гамзатова к празднику Великой Победы. И даже успели снять клип, который можно увидеть на страницах социальных сетей Центра культуры и досуга Анадырского округа. Приятного прослушивания и с праздником!
2: Мне кажется,

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Без срока давности. Дети Чукотки о Великой Отечественной войне. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Сочинение учащегося 6 класса Василия Филиппова на тему «Трагедия и подвиг мирного населения в произведениях искусства. Сила веры». Благодарю тебя, всещедрый, яко еще даровал еси мне лето, благости твоей, Господи. По-настоящему сильным можно быть только духом. У русского человека духовное начало неразрывно связано с верой в Бога. Эта вера выделяет человека среди других и одновременно объединяет людей в единое целое. Самые крепкие силачи порой ломались в тяжелых испытаниях. Только настоящая, глубокая вера помогает человеку выжить в большом горе. Примеры человеческой стойкости духа и силы веры дают надежду и желание жить другим людям. Давным-давно, когда наша страна называлась «Союз Великих Социалистических Республик», случилась большая беда. Напал на родину нашу лютый враг – фашистская Германия под предводительством Адольфа Гитлера. 4 долгих года самоотверженно сражались русские люди с жестоким захватчиком. Все жители страны вкладывали свои силы в общую победу. Ни один дом не обошла война. Много русских полегло в то тяжелое время. И назвали люди эту войну «Великой Отечественной». Не прошла война и мимо семьи Пестинии Федоровны Степановой. В трудное время жила и Пестиния. Много ей приходилось работать, чтобы вырастить своих ненаглядных сыночков. Росли сыновья один лучше другого, и учились хорошо, и во всем матери были подмогой. Не могла нарадоваться и Пестиния, глядя на красавцев сыновей. Но однажды наступили для матери черные времена. Стали подрастать сыновья соколы. Первый – Александр, старшенький сынок. В гражданскую войну с белогвардейцами был убит. Второй – Федор, на Халхин-Голе с японцами. А когда в село пришла весть о нападении фашистской Германии, одного за другим проводила мать до калитки семерых ясных соколов. И потянулось время для матери, как одна непроглядная ночь. Каждый день просила и Пестиния Бога, чтобы все сыновья вернулись живыми. Василий, Иван, Илья, Павел, Александр-младший, Филипп и Николай были названы ею в честь святых мучеников. И у этих святых просила мать за детей своих. Каждый вечер ходила она за околицу, до боли в глазах всматривалась в уходящую вдаль проселочную дорогу, не идет ли кто из сыновей домой с войны. Как срывается с высокой горы лавина снежная, так и смерть принесла матери горе. Весть о гибели детей ее. Одно за другое получила и Пестиния 7 похоронок. Уши и руки от бессилия не поднимались у Пестинии, но продолжала молиться мать, продолжала ждать и верить. И случилось невозможное. В то страшное время однажды постучался в дверь Николай, единственный сын, чудом уцелевший в той беспощадной войне. После страшного боя всего израненного привезли его в госпиталь. У самой смерти был Николай. Врачи не верили, что жить будет. Так ушла похоронка о смерти сына к матери. Но не умер тогда Николай, а вернулся домой. Покалеченный, но живой. Дождалась и Пестиния одного сына. С новой силой стала верить мать, благодаря Бога за Николая. Не переставала ждать и Пестиния остальных сынов всю свою жизнь. Только вера давала ей силы жить. Когда люди узнали о Епистинии, то стали называть ее по заслугам героиней, матерью сильных и смелых воинов-защитников, давших свободу всем народам. А чтобы сохранить в памяти потомков этот образ силы веры и стойкости духа, о Епистинии рассказали всему миру. Так слово об одной русской матери облетело всю землю. Как слово, так и молитва материнская понеслась над Россией сильной птицей, помогающей верить, верить и жить, жить и любить. Без срока давности.
1: Радио.

0: Акузилик умонок айвани нагакорнахтакок.
1: Радио Пурга. Северное звучание.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.